0: Amar lo bol shabal durna pierm te sarkhal te bashan lo tatara mangol te na nashan khal do basha.
1: Осенью прошлого года, когда мы делали очередной монголо-татарский набег на город Пермь.
0: Арамал дома сор был, чтобы отобрал тхангрыл, да.
1: Город Пермь, когда мы делали наезд, встретили скинхеда. Очень шибко нам однако не понравились.
0: Скинхед-то, дарол дома, что гажи отстой, грубно. Ну, врал-то забежаю.

Натасканные, как овчарки, справлять ностальгический гон. На лбах налеплены буквы, а скалы взъерошенный мех. Они нипочем не уймутся, пока не кастрируют.

тайном цехе колонии с клещами слепой акушер. Рожденные грызться за кости, рожденные с ПТСР. Заставить всех жить по-пацански, устроить вагон-ресторан. Они будут рыпаться вечно, пока...